Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

та Альфа Радіо. Хіти на кожен день.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Фестиваль в итоге.

0: спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 18-20, в Гродно и Бресте плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Гомеле плюс 26-28. По большей части территории страны временами дождь с грозой, в Минске возможны сильные ливни. Лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.
0: Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское. Не сможем.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

К юбилейному 15-му республиканскому фестивалю национальных культур жители Гродно порадовали открытием по-своему уникального медицинского объекта – новой областной клинической больницы. Участие в торжественной церемонии накануне принял Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что это медицинский комплекс современный мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи. «Эта больница обращена в будущее», – заявил президент. Возведение нового объекта здравоохранения началось в 2024-м. В апреле того года Александр Лукашенко приезжал на место строительства клиники и заложил капсулу с посланием будущим поколениям. Тогда глава государства поручил ускориться и справиться за более сжатые сроки. В итоге вместо предполагаемых более чем 4 лет больницу построили за 2 года. Президент Ганы оценил белорусскую сельхозтехнику на выставке «Белагро» и выразил надежду, что она скоро появится на полях африканской страны. Главной целью визита высокого гостя стало ознакомление с потенциалом белорусского машиностроения и пищевой промышленности. Президент Ганы подчеркнул высокое качество белорусской техники и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном развитии двусторонних отношений. По его словам, сельское хозяйство в его стране переживает трансформацию, становясь все более механизированным. Завершился официальный визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. По его итогам, подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов. Глава правительства встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем кабинета министров, руководителем администрации президента Адылбеком Касымалиевым. Принял участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Также Александр Турчин посетил ряд предприятий – мусоросортировочную станцию производства «Сифания Экотехника» и экотехнологический завод по выработке электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов, а также «Атоммаш Радиатор». Санэпидслужба подтвердила безопасность для купания всех официальных пляжей Беларуси. Как сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за минувшую неделю специалистами проведены лабораторные исследования качества воды в зонах рекреации. Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям безопасности. Мониторинг безопасности воды в местах массового отдыха населения проводится на постоянной основе в течение всего купального сезона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жиновича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гродно плюс 14, в Витебске и Могилеве плюс 19, в Гомеле плюс 21, в Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте и Гродно плюс 21-23, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня. Парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня в торжественной обстановке открыл Гродненскую областную клиническую больницу. Обращаясь к участникам церемонии, в числе которых врачи, сотрудники больницы и строители, президент подчеркнул, что это медицинский комплекс современный мирового уровня. В то же время он сделан без излишеств, но оптимально для оказания качественной помощи.
1: Все-таки мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой, да и врачи, я помню, в 20-й год, что вам не нравилось? Дайте нам страховую медицину. Как называли? Страховую страну. Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили медицину.
0: Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений по проектированию молочно-товарных комплексов и расширению поставок, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова с делегацией Монголии. Стороны констатировали уверенный рост двусторонней торговли. Товарооборот в прошлом году и первом квартале нынешнего полностью сформирован белорусским экспортом. За 3 месяца поставки молочной продукции выросли на 79%, сухого цельного молока на 63%, сухого обезжиренного почти вдвое. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14-15 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня. Особое внимание уделят работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Приемная кампания на уровень профессионально-технического образования пройдет с 15 июня по 23 августа. Документы для получения среднего специального будут принимать с 18 июля по 17 августа. В этом году ребят готовы принять 289 колледжей. На уровень профтехобразования планируют 29 тысяч человек. Для получения среднего специального около 40 тысяч. Абитуриентам предлагают и совершенно новые специальности, например, дизайн анимации, управление продажами и другие направления. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившие полотна 2.0. Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гродно плюс 14, в Витебске и Могилеве плюс 21, в Гомеле плюс 23, в Минске 20 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте и Гродно плюс 21-23, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня – парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.

адекватных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе,

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня наша тема купероз. Что это такое? Многие такой термин и не слышали, и никогда не сталкивались. Но на самом деле мы таких людей видим достаточно часто. То есть людей, у которых есть купероз. Так вот, купероз – это нарушение микроциркуляции крови, когда наши сосуды, мелкие, мельчайшие капиллярчики, теряют свою эластичность, они расширяются, и тем самым они становятся видны в виде тонких красных линий, фиолетовых линий, да, мелких сосудистков извитых, не только на нижних конечностях, да, потому что в таком случае мы бы с вами говорили про варикозное расширение вен, а именно на лице, да, область носа, область щек. Вот эти извитые сосуды, они, конечно, проступают, делают нашу кожу, ну, не совсем красивой, как бы хотелось, да. И поэтому мы сегодня поговорим, откуда это берется. Ну, а самое главное, если оно вдруг уже и взялось, то куда это девать? Конечно, пока мы молоды, пока мы здоровы, пока наша кожа абсолютно упруга, тургор сохранен, коллагена достаточно, то, конечно, эти вещи нам не грозят, потому что напрямую это связано в том числе и с работой кровеносных сосудов. Но вдруг в один прекрасный момент мы видим один сосудик, на который мы не обращаем внимания, звездочку, потом становится больше, да, и иногда получается так, что что бы мы ни делали, чем бы мы не запудривали, не убирали тональными кремами либо еще чем-то, оно все равно поступает. Но в данном случае я говорю про женщин. Если уже эта вещь появилась на щеках, если эта вещь появилась на подбородке в виде каких-то звездочек, на крыльях носа, то это уже, конечно, ну, не совсем комфортно. Плюс это приносит какой-то такой физиологический дискомфорт. Ну и, конечно, внешнеэстетически тоже не совсем приглядно. Причин много. Есть внешние причины, есть внутренние причины. Но внутренние причины – это генетическая предрасположенность. Да, то, на что мы, к сожалению, повлиять не можем. Оно со временем было у наших родителей, до этого у наших бабушек, дедушек. А у кого-то могло быть более активно, у кого-то менее активно. И тут вдруг появляется у нас. Конечно, мы можем этот процесс затормозить, да, но в конечном итоге придется просто этот дефект, видимый дефект, убирать. К счастью, никаким образом на функционирование нашего организма, на здоровье нашего организма наличие таких вот звездочек извитых сосудиков не влияет, поэтому это все убирается. Конечно, вот эти все вещи генетические, они приводят к тому, что наши сосуды ломкие. Если уже это появляется на коже лица, то, конечно, здесь надо очень серьезно смотреть на уровень витаминов в нашем организме, консультироваться со специалистами, потому

Здесь в первую очередь это приводит к тому, что когда у нас есть проблемы, какие-то хронические гастриты, хронические колиты, здесь всасывание питательных веществ, активных веществ, которые нужны нашему организму, витаминов, нарушается. Потому что наша стенка кишечника слизистая – это полупроницаемая мембрана, которая берет питательные вещества. Как только она воспаляется, следовательно, ей не до того, чтобы там впитывать и пропускать через себя какие-то питательные вещества, тут бы ей самой стабилизироваться и выжить. Да? Но я уже так очень примитивно говорю, но мы должны это понимать, что когда есть воспаление, да, когда есть отрыжка, когда есть запах изо рта, когда есть проблемы со стулом, когда мы покушали и чувствуем дискомфорт в области там, желудка, эпигастрия, да, это все говорит о том, что у нас есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Их надо устранять. У нас все должно работать как часы. В любом возрасте, в любое время дня и ночи. Поэтому мы должны понимать, что появился такой дискомфорт, его надо сразу же убирать. В противном случае он может привести к том числе и к ломкости сосудов, которые потом будут видны у нас на поверхности кожи лица. Конечно, стрессы и, конечно же, употребление алкоголя. Но я бы употребление алкоголя к внешним причинам бы отнес, но имеется в виду о том, что алкоголь, он очень токсично действует на сосуды. Прежде всего, конечно, ему проще токсически поразить мелкие капилляры, чем крупные сосуды, но со временем доходит до крупных, в том числе, воздействия этиловых спиртов на наш организм, на наши сосуды, потому что он разносится, в том числе, в кровяном русле. Но это очень характерный признак, особенно, ну, я так скажу, у пьющих людей, хорошо пьющих людей, да, мы видим о том, что, ну, лицо становится пастозным, да, увеличивается нос в размерах, да. У нас за счет пастозности, такой легкой отечности, да, у нас кожа теряет свою эластичность, но если мы говорим про лицо, упругость, она приобретает такой характерный внешний вид, я бы так сказал, не очень приглядные. И, конечно же, появляются вот эти кровеносные сосудики, которые сеточкой опутывают и, в первую очередь, крылья носа, и щеки, скулы, подбородок. И, конечно же, наше лицо становится, ну, весьма неприглядным. Это просто говорит о внешних факторах, таких, знаете, вот воздействия алкоголя на внешнюю составляющую нашего организма, то есть на кожу, когда мы это видим. Но когда уже эти вещи появляются на фоне употребления алкоголя, поверьте, нашему организму уже очень-очень тяжело, потому что подобные вещи могут происходить и в печени, в стенках желудка, в стенках пищевода, когда могут образовываться варикозно расширенные вены пищевода, желудка. Они, конечно же, могут приводить к кровотечениям, да, и это уже очень-очень плохо, потому что это далеко зашедшая стадия токсического поражения и печени, ну и всего нашего организма, поэтому в общем в купе это, конечно же, будет отражаться как на зеркале, так и на нашем лице. Но если внешние причины, которые могут приводить к куперозу, то есть нарушению эластичности капилляров, относят перепады температур, мороз, жара, да. Это временное явление, оно проходит, но мы должны четко понимать, что вдруг мы там перемерзли очень. У нас там подморозились наши щечки, крылья носа, да, ну вот зима у нас была такая достаточно морозная, снежная, мы еще на ветре прошли, ну мы реально замерзли, да, и мы чувствуем, что наши щеки, наш нос, он замерз. Мы приходим домой и начинаем сразу же его интенсивно отогревать. Отогреваем чем-то горячим, пытаемся потереть его, да, нос, щеки растереть. Это ж надо обязательно растереть, чтобы быстрее кровоснабжение к коже приступило, чтобы мы быстрее согрелись. Так вот, это ни в коем случае делать нельзя. Не умываться горячей водой, если вы пришли с мороза. Не растирать ни в коем случае. Не что-либо наносить нельзя категорически, потому что это приведет к тому, что наши сосуды спазмировались, мелкие капилляры спазмировались, потому что, ну, холодно, реально холодно, да, поэтому и бледность кожных покровов наступает. Вот, и потом мы заходим в теплое помещение, и мы должны медленно, постепенно согреться, да, ничего страшного, если процесс согревания будет 10-15 минут, да, но, когда мы начинаем резко растирать наши щечки, наш нос, наш подбородок, да, следовательно, мы даем, на самом деле, прилив крови к сосудам,

0: они еще замерзшие. И вот этот вот напор, он просто вызывает механическое повреждение стенок сосудов, мелкие кровоизлияния, вот эти звездочки, вот эти извитые сосудики, которые видны. И, конечно же, мы получаем, во-первых, дискомфорт, некрасивое лицо, и мы чувствуем жжение, мы чувствуем зуд на коже. И, конечно же, нам придется с этим бороться, ждать, пока это все пройдет. Поэтому ни в коем случае нельзя это делать. Мы четко должны понимать, что вот это состояние может возникнуть в результате резких перепадов температур. Ультрафиолетовое излучение. Когда мы решили вдруг очень хорошо загореть, максимально, да, пятилетку за 2 года, как раньше это было, так вот мы пришли и решили, что вот за 3 дня мы должны достичь такого конкретного загара. Вот, мы сгораем. Естественно, здесь фотосенсибилизация нашей кожи. Естественно, ультрафиолетовые лучи, они весьма серьезно начинают воздействовать на мелкие капиллярные сосуды, которые тоже могут привести к тому, что они расширяются на фоне высокой температуры, плюс воздействие, термическое воздействие на кожу, да, когда она подгорает в прямом смысле этого слова, нарушается эластичность сосудов, они ломаются, и мы получаем тот же самый эффект. Ну и еще хуже это злоупотребление саунами и соляриями. Ну, солярии это вообще абсолютное зло. Ни в коем случае нельзя в них ходить, в солярии, потому что очень высокий риск канцерогенности, особенно у людей, у которых есть какие-то родимые пятна, либо другие изменения, точечные изменения локальные цвета кожи. Поэтому это надо быть изначально очень-очень внимательным к этим вещам. Ну, а злоупотребление саунами, ну, есть категория людей, которые очень любят не просто ходить в сауну, ходят регулярно, но и испытывают свой организм на высокие температуры, длительное время, да, вот у финнов есть там даже соревнования, кто дольше высидит, да, их там выносят после потери сознания на свежий воздух. Конечно, это очень и очень опасно, во-первых, для сосудов головного мозга, вот, это очень опасная вещь, ну, и вот эти нахождения в состоянии очень высоких температур, потому что, ну, сауна это 75 градусов плюс по Цельсию. Длительное время, конечно, сауна это полезно. Я ни в коем случае не пытаюсь вас отговорить не посещать сауны. Сауна это очень полезная вещь для нашего организма, потому что мы потеем, мы помогаем нашему организму через кожные поры, раскрывающиеся, избавиться от дополнительной части токсинов, да, облегчить работу наших почек, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта. Мы избавляемся от токсинов, это очень хорошая вещь. Ну и, конечно же, для нашей кожи тоже очень хорошо, когда она сначала расслабляется под высокой температурой, потом мы выходим в прохладное помещение, да, остываем медленно, она опять же сужается, да. Вот эти вот вещи очень полезны, да, такие легкий стресс для нашего организма, он очень полезен, тренируем иммунную систему. Но когда мы этими вещами злоупотребляем, то это очень опасная вещь. Я уже сказал, что и для сосудов головного мозга в том числе, ну и для мелких капиллярных сосудов, потому что мы можем получить такой эффект. Иногда некоторые люди выходят после сауны, да, обливаются холодной водой, там, ныряют в прорубь, растираются там снегом, да. Ну, это нормально. Это хорошо, это дополнительный стресс нашему организму, очень кратковременный. Когда организм пребывает в шоке, он вообще не понимает, хозяин, что ты сейчас сделал, да, вот эта вот перестройка такая, взрыв эндокринной системы, иммунной системы, кратковременный, да, он полезен. Но мы должны четко понимать, что у нас нет проблем сердечно-сосудистой системы в виде гипертонической болезни, нарушения ритмов, да, у нас нет каких-то проблем с нашим гормональным фоном. Тогда это хорошо, тогда это на пользу. Если мы к этому пришли постепенно, это хорошо. Но бывает такая ситуация, вот как я только что рассказывал, резкие перепады температуры, мороз и жара. То же самое и здесь. Мы вышли из сауны, взяли снег, начали натирать свои щечки. И, о боже, у нас появились капилляры, которая заметна, значит, мы осуществили ломкость этих сосудов. Почему? Потому что такая особенность организма у кого-то. Наш сосуд не справился с теми экстремально высокими и низкими температурами, и он лопнул. Значит, мы этого больше делать не должны. Один раз попробовали, не дай бог, у нас такая вот ситуация возникла, все, поэтому ходим спокойно в сауну и медленно остываем. Это тоже, поверьте, очень-очень здорово для нашего организма, и не будем его подвергать состоянию стресса. Ну и, конечно же, жесткая вода. Она не очень хорошо влияет вообще на нашу кожу. Капилляры находятся крайне поверхностно, потому что надо все слои эпидермиса снабжать питательными веществами. Поэтому происходит тоже истончение сосудистой стенки и ее ломкость. Сейчас мы поговорим с вами о симптомах. Ну, конечно же, это появление тонких красных или синеватых прожилок на лице. Чувство стянутости кожи в этих местах. Мы реально чувствуем, что оно такое, как будто натянуто. Это не есть хорошо, это не какие-то там пилинговые вещи, когда мы чувствуем, что наша кожа омолаживается, стягивается. Нет, это совсем другой эффект. Это как раз-таки эффект недостатка питательных веществ, которые должны поставляться нашими мелкими капиллярами, которые на сегодняшний момент вдруг перестали работать, и поэтому наша кожа, она скукоживается. Это эффект, знаете, так скажу, высушенного старого яблока, когда вот оно такое вот все сморщивается, вот это наподобие этого. Поэтому не надо путать с омолаживающим эффектом. Конечно же, жжение, зуд при реакции на раздражители, либо просто в состоянии покоя. Мы это тоже ощущаем, и вот такие симптомы, они очень и очень характерны. Ну и, конечно же, такое, знаете, постоянно нездоровый румянец, когда мы вдруг просыпаемся утром, да, и у нас розовые щечки. Это хорошо. Но когда вот эти вот розовые щечки у нас постоянно, и вдруг мы приходим с улицы, там вроде даже нет каких-то экстремальных температур, просто походили по улице, пришли в дом, и они у нас начинают гореть красным, да, как грудка у снегея. Конечно же, это нехорошо, и тут надо смотреть, либо это розевола, либо это ломкость наших сосудов, которые вдруг потеряли свою эластичность. Что делать? Ну, основное, это, конечно же, уход. Уход элементарный, умывайтесь теплой водой, не горячей водой, не холодной водой, а обычной теплой водой, для того, чтобы просто смыть какие-то там частички пыли с нашего лица. Надо заменить грубые абразивные вещи, там, мочалки какие-нибудь, я не знаю, там еще что-то, на то, чтобы просто умываться руками. Это, поверьте, этого достаточно, либо какими-нибудь там дисками ватными, да, для того, чтобы снять макияж, если мы говорим про девочек. Вот. И ни в коем случае не использовать никакие не скрабы, да, которые отшелушивают наш эпидермис, потому что тем самым мы будем делать ей еще хуже, механически ломать еще больше наших мелких капиллярчиков. Конечно же, в солнечные дни мы должны использовать различные SPF-кремы, лосьоны, гели, потому что мы должны защищать нашу кожу от воздействия ультрафиолета, следовательно, защищать и сберегать наши капиллярные сосудики. И как только вот сейчас вот наступило лето, не забываем, если у кого-то есть склонность к этой патологии, использовать. У нас очень много недорогой нашей белорусской косметики, которая очень хорошего качества. Надо пользоваться для того, чтобы сберечь как можно подольше красоту нашего лица. Ну, а конечно же, если они уже такие явные в виде каких-то там змеек на нашей коже, либо звездочек, которые четко видны, конечно же, мы можем воспользоваться услугами косметологов. Никаких проблем нет. Лазерное удаление, да, это точечный такой прижигающий эффект, который просто прекращает работу этого сосудика, одного какого-то канальца, изгиба, да, убирается полностью. На этом месте разрастаются боковые ответвления, так называемые коллатерали. Кожа никоим разе не страдает, но мы убираем вот этот вот эффект, да, навсегда, и поэтому сейчас, конечно же, благодаря развитию косметологических услуг мы можем обеспечить себе в том числе и красоту нашего лица такими способами. Но самое главное, мы должны понимать, что опять же, наша красота, наша молодость, наше здоровье в наших руках. Поэтому, если мы будем заботиться о нашем организме, не вводить его ни в какой ни стресс, ни какой-либо там длительный шок, но, конечно же, не употреблять алкоголь, не курить, потому что никотин и смолы тоже очень пагубно влияют на мелкие капилляры и могут приводить, кстати, к такому же самому заболеванию под названием купероз, то все у нас будет хорошо. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
1: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
2: Реклама.
3: И достается сложный билет. Неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
1: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Реклама.
1: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
4: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа, наше радио.
5: Альфа-радио. Слушай свое, родное.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул исключительно мирные устремления страны. Об этом он заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы. «Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны», — сказал глава государства. Президент обратил внимание на сложную, напряженную обстановку в мире и вокруг Беларуси, которая, несмотря на происходящее, остается мирной и спокойной страной. Правоохранительные ведомства Беларуси и Кыргызстана намерены укреплять сотрудничество. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков встретился с министром внутренних дел Кыргызстана Уланом Ниязбековым. Стороны обсудили актуальные аспекты укрепления сотрудничества. Особое внимание министры уделили возможностям обучения курсантов и профессиональной подготовки сотрудников на базах ведомственных высших учебных заведений и специальных подразделений обоих государств. По итогам обмена мнениями намечены планы развития дальнейшего межведомственного взаимодействия. В Минске на площадке у Национальной библиотеки стартовал второй сезон масштабного проекта «Спорт для всех». Инициатива президентского спортивного клуба, реализуемая при содействии Минского городского исполнительного комитета, впервые заявила о себе в июне прошлого года. Успешный проект вдохновил организаторов подойти к новому сезону еще более амбициозно и масштабно. Как рассказал помощник председателя президентского спортивного клуба Павел Егоров, в нынешнем году проект продлится 4 месяца вместо 3. Тренировки официально захватят и сентябрь, который зачастую радует по-настоящему летним теплом. Стартовал прием заявок на национальный отбор 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство». Подать заявку на национальный отбор могут граждане Беларуси в возрасте от 14 до 25 лет как индивидуально, так и в составе творческих коллективов в двух направлениях – хореография и вокал. Заявки принимаются до 24 июня путем заполнения специальных электронных форм, размещенных на официальных страницах БРСМ, в социальных сетях и интернет-портале «Молодежь Беларуси». Национальный отбор состоится 13-14 июля. Оценивать творческие номера будет компетентное жюри, в состав которого войдут профессиональные педагоги по вокалу и хореографии, заслуженные инородные деятели культуры и искусства, известные музыканты, артисты, представители оргкомитета. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 16, в Витебске плюс 21, в Гомеле плюс 26, в Могилеве плюс 22, в Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте и Гродно плюс 21-23, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс.Музыка научила искусственный интеллект создавать мою волну по текстовому описанию. Amazfit выпустила часы Balance Ultra и представленные 4К-телевизоры Xiaomi. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В сервисе Яндекс.Музыка появилась новая возможность для настройки прослушивания под свои пожелания. Теперь пользователи могут создавать уникальные музыкальные потоки с помощью ИИ-помощника, просто описав текстом свое настроение или ситуацию. Для запуска персональной «Моей волны» потребуется сформулировать свободный запрос. Искусственный интеллект анализирует этот текст и передает его алгоритмам рекомендаций. Система учитывает не только сам запрос, но и множество других факторов. Музыкальные предпочтения пользователя, время суток, день недели и устройство, с которого воспроизводится музыка. Кроме того, в «Моей волне» был усовершенствован алгоритм распознавания музыкальных инструментов, что позволяет точнее подбирать треки под запросы вроде «музыка с саксофоном». Amazfit представила Balance Ultra – флагманские смарт-часы для тех, кто следит за тренировками, но не всегда уделяет достаточно внимания восстановлению. Устройство помогает точнее оценить, насколько организм готов к следующей нагрузке. В отличие от моделей, которые фиксируют только сами тренировки, новинка анализирует совокупность показателей – нагрузку, сон, стресс, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и другие данные о состоянии здоровья. Что касается автономности, компания заявляет, до 30 дней работы в обычном режиме, до 10 дней с активным Always On Display и до 50 часов при непрерывной работе GPS. Компания Xiaomi анонсировала новую серию телевизоров FX Mini LED. Линейка включает модели с диагональю от 43 до 75 дюймов, которые отличают улучшенную контрастность, современные игровые функции и широкий выбор онлайн-сервисов. Все телевизоры оснащены 4К-панелями с поддержкой режима Filmmaker Mode и фирменного движка обработки изображения. Для подсветки используется технология Full Array Mini LED с локальным затемнением зон, что позволяет добиться более глубокого черного цвета и высокой яркости в сложных сценах. Телевизоры работают под управлением Fire TV, где доступно более 12 тысяч приложений. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: радио твоего дня.
1: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: В Беларуси будут делать все для развития здравоохранения. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы. Белорусский лидер отметил: «Нация не может развиваться без мощного образования и здравоохранения. Поэтому будем делать все, чтобы вы не были обижены в Беларуси, и чтобы вы смотрели на Запад и думали, а у нас лучше», – обратился президент к медикам. По словам Александра Лукашенко, в целом в стране уже построено достаточно подобных социальных объектов. Их в первую очередь надо эффективно и оптимально использовать, не допуская бездумного строительства. А деньги, соответственно, можно направить на повышение доходов работников.
1: Специалисты должны понимать, что эта больница обращена в будущее. Ну, а развитие этой больницы и будущее наше в этом плане зависит от вас, от людей в белых, но не грязных халатах. Это я намекаю на то, не разрушайте то, что создано, в том числе не нами, а предшествующими поколениями. Берегите это. Вам жить на этой земле, работать и нашим детям. Ну, молодцы, что за 2 года, как договаривались, вы построили, сделали, оснастили эту больницу. Я благодарен и нынешнему губернатору, который был помощником, и Владимиру Степановичу, и нынешнему министру. Молодцы. Придраться не к чему. Сегодняшний день очень важный и знаковый. Может, не все это понимают. С течением времени мы поймем, что это важно.
0: Чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам Владимир Боровиков встретился с президентом Вьетнамской Академии Наук и Технологий Чан Хонг Тхаем. Стороны обсудили вопросы двустороннего научно-технического сотрудничества, включая организацию обменных визитов и реализацию совместных проектов в соответствии с подписанными соглашениями и объявленными конкурсами. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в сфере образования, в том числе обучению вьетнамских специалистов в вузах Беларуси. Глава белорусской дипломатической миссии также принял участие во встрече руководителей Национальной академии наук Беларуси и Вьетнамской академии наук и технологий, которая прошла в формате видеоконференции. В своем выступлении посол отметил активное и плодотворное сотрудничество академических центров двух стран. Национальный олимпийский комитет заложил фундамент для того, чтобы убрать несправедливость, существовавшую в отношении белорусских спортсменов на международной арене. Таким мнением поделился с журналистами президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко по поводу допуска белорусских спортсменов к международным стартам. Глава НОК прокомментировал принятую для страны тенденцию последнего времени. Белорусов все больше допускают к международным стартам. Виктор Лукашенко подчеркнул, что работа для этого была проделана немалая. Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора Белорусских Святых, пройдет с 8 по 13 июня. Мероприятие, уже ставшее доброй традицией, в 2024-2025 годах оно собрало около 2000 участников, в этом году обещает стать еще более масштабным. В нем планируется участие около 5000 велосипедистов со всей страны. Как отмечают организаторы, это не просто спортивное событие, а символ единения и возможность почтить подвиг предков. Велопробег пройдет в 7 тематических этапов по территории всех областей и города Минска. На протяжении всего маршрута участники велопробега посетят святыни и исторические места Беларуси, примут участие в патриотических, духовно-нравственных мероприятиях и встречах с общественностью. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Концерт в День России. В программе хоровые произведения Чайковского, Свиридова, Рахманинова, Глинки в исполнении 3 масштабных хоровых коллективов из Беларуси и России. Также прозвучат легендарная Беловежская пуща, Журавли, Синий платочек, Мой родный кут и другие ставшие народными песни. Большой зал Белгосфилармонии 12 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 23, в Гомеле плюс 26, в Минске 19 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 24-26, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле плюс 26-28, в Бресте и Гродно плюс 21-23, в Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет снова! Говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. Традиционно 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками, музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Но начнем с новостей из мира шоу-биза. Совсем недавно в сети интернет появился отчет, где отмечается, что подлинность стала тесно связана с идентичностью и самовыражением среди молодых слушателей. Каждый третий респондент опроса заявил, что, наблюдая за подлинными выступлениями артистов, он чувствует себя более комфортно, оставаясь самим собой. Дискуссия о подлинности. В живой музыке, кстати, все больше переплетается с другой спорной темой – смартфонами на концертах. Последние несколько лет все больше артистов выступает против того, чтобы зрители снимали целые концерты на видео. Некоторые из них даже ввели ограничения или запреты на использование телефонов на концертах, утверждая, что постоянная съемка нарушает эффект погружения и ослабляет вовлеченных с публики. Ранее участники одной из групп утверждали, что смартфоны затрудняют вовлечение людей в диалог, а Сабрина Карпентер в прошлом году рассказала, что рассматривала возможность введения аналогичных правил. Но не все артисты считают культуру использования телефонов проблемой. Некоторые из них недавно встали на защиту фанатов, которые снимают концерты на видео, утверждая, что документирование живых выступлений стало неотъемлемой частью современной музыкальной культуры. Говоря о привязанности молодого поколения к записи моментов, некоторые артисты объясняют, что раньше они сами снимали целые концерты и многократно пересматривали отснятый материал, даже запоминая шум толпы на записях. Точка зрения таких артистов подчеркивает растущий раскол внутри индустрии живых выступлений. Телефоны портят концерты или просто меняют то, как зрители их воспринимают. Новое исследование предполагает, что ответ может зависеть не столько от самой технологии, сколько от того, чувствуют ли фанаты эмоциональную связь с исполнителями. Потому что все чаще зрители готовы прощать несовершенство вокала, хаотичные моменты и неряшливое выступление, если они кажутся искренними. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. С ними, собственно говоря, на этом все. Переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Spotify Hit Parade.
1: 20 место. Time Won't Wait. Филатов and Кэрос. Можно сказать, творческий взлет коллектива начался, когда Филатов and Кэрос записали совместную работу с легендарным британским проектом. Музыканты записали кавер на песню Give It Away, которая достигла второго места в топ Radio Hits. Пандемия коронавируса в свое время хоть и сорвала планы участников, но подарила им идею для новой композиции. Ну а 2021 год ознаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены. Вышла совместная работа с Минелли. Кстати, в интервью Филатов and Кэрос отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза самого трека «Рам-пам-пам». «Time Won't Wait» Филатов and Кэрос. 20 место.
0: 20 место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция. In the Dark, Папу, дискомашина на горизонте. Проект немецкого диджея-продюсера Тина Пионтека снова в эфире Альфа-радио. Он умело совмещает жанры диско, фанк и хаус. Стал известен в 2013 году после выхода композиции, которая до сих пор считается одной из самых продаваемых на Beatport. Его дебютный альбом вышел в 2017 году и собрал более 100 миллионов стриминговых прослушиваний. In the Dark, Папу, дискомашина, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучше. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify, Кейва Макс. Блондинка с ярким макияжем, озорными хвостиками и смелыми нарядами ворвалась в индустрию популярной музыки, словно разрушительный торнадо из ее родного штата. Дерзкая и запоминающаяся. Она самоуверенно заявила о том, что за ее кукольной внешностью скрывается истинный бунтарский дух. Таков ли сценический образ талантливой исполнительницы или это истинное олицетворение того, что происходит в ее душе, разберемся. Ну а пока, Эйва Макс, новое лицо возрождения танцевальной поп-музыки на 16-й строчке с композицией «Spotify».
0: 16.

0: горячих хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spotify. Ava Max.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция. Heart Over Mind. Alan Walker. Норвежский музыкант. Работа в стилях электрохаус и прогрессив-хаус. Популярность пришла к нему после сингла Faded 2015 года, который занял верхние строчки в чартах многих стран. Композиция набрала более миллиарда просмотров на YouTube и вошла в топ самых лучших видео, по мнению пользователей. Heart Over Mind. Alan Walker. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

12-я позиция «Flowers» от Майли Сайрус. Музыкальная карьера Сайрус развивалась параллельно с кинематографической. Уже в 10 лет звезда писала песни и играла в девичьей рок-группе. После успеха Ханны Монтаны артистка начала ездить в концертные туры в образе экранной героини и даже выпустила пластинку от ее имени. Она достигла первой строчки Billboard 200. Ну а заявить о себе как об отдельной личности Майли смогла только в 2007 году, выпустив альбом «Ханна Монтана Майли Сайрус». Часть треков на нем являлись саундтреками

0: сериала вторая состояла из композиции самой исполнительницы. В поддержку релиза тогда звезда провела гастрольный тур «Лучшие из двух миров». «Flowers» от Майли Сайрус, 12-е место.
1: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Немецкий продюсер и диджей снова на горизонте. Его хиты — это огненная смесь из оригинальных треков музыканта и ремиксов на композиции известных артистов, таких как Coldplay. В сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил пластинку Sugar. Заглавным синглом стала песня, которая точно так же и называлась, и с тех пор бороздит просторы мирового музыкального олимпа. World Gone Wild. Робин Шульц. 11-е место.
1: 11-е место.
2: We

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Фестиваль национальных культур из скромного регионального мероприятия превратился в событие, слава о котором вышла за пределы страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Глава государства, обращаясь к гостям и участникам фестиваля, признался, что давно хотел побывать на этом празднике в Гродно.
1: Давно вот так хотел побывать у вас, у нас, на этом фестивале. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия. Есть у нас творческая интеллигенция, встречается в Бресте, театралы и так далее. Но вот такого уникального фестиваля нет нигде. Поэтому я вас всех поздравляю. Несмотря на этот прекрасный дождь, на эту прекрасную погоду, я поздравляю вас с открытием этого 15-го фестиваля национальных культур. И очень хорошо... Тут мы угадали удачно, что этот фестиваль в западном прекрасном центре Беларуси, в Гродно, лучше не придумаешь. Этим самым мы показываем, что даже здесь, на Западе, которые когда-то считали, да ну там это на Западе живут чужие люди. Ничего подобного. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем. И азербайджанцам, армяне, башкиры, татары – все наши люди.
0: Президент Ганы Джон Драмани Махама оценил белорусскую сельхозтехнику на выставке «Белагро» и выразил надежду, что она скоро появится на полях африканской страны. Главной целью визита высокого гостя стало ознакомление с потенциалом белорусского машиностроения и пищевой промышленности. Экспозицию президент Ганы осмотрел в сопровождении заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича. Знакомство с выставкой началось с уличной экспозиции. Джон Драмани Махама детально изучил линейку Минского тракторного завода, отметив удобство и эргономичность машин, а также проявил особый интерес к технике для внесения удобрений «Бобруйск Агромаш» и другим флагманам отечественной и зарубежной промышленности. «Амкадор» презентовал на «Белагро-2026» опытный образец самоходного кормосмесителя. Новинка объединяет несколько операций – погрузку, измельчение, смешивание и раздачу корма. Машина оптимизирует работу, заменяя собой трактор, миксер и погрузчик. Создана для интенсивной ежедневной работы на крупных животноводческих комплексах. Объем бункера – 18 кубических метров. Оборудован мощной фрезой и передним поперечным конвейером для быстрой раздачи кормов на левую или правую сторону. Ранее такой техники в линейке не было, только прицепы и полуприцепы. Первый опытный образец в самом ближайшем времени уйдет на испытания в хозяйство. Спортивно-культурный фестиваль в Итоке приобретает международный формат. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко после открытия праздника в Светлогорске. Виктор Лукашенко подчеркнул, что фестиваль расширяет географию участников. Если ранее были гости из России, то на этот раз программу украсили выступления команды из Омана. Принцип «один год, один город» при проведении фестиваля полностью оправдал себя, сказал президент Национального олимпийского комитета. Это аккумулирование средств, времени и сил на один город. Плюс мы сейчас 3-4 дня проводим сам фестиваль, пояснил Виктор Лукашенко. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 16, в Витебске и Могилеве плюс 23, в Гомеле плюс 26, в Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: Вадимом Шепетом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с такими исполнителями, как Алан Уокер и многими другими. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации, многие из которых она выиграла. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

Это «Золото хит парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Spotify хит-парад.
1: Шестая позиция. Lovers in a Past Life. Calvin Harris. 2011 год принес Келвину сотрудничество с американской певицей Рианной, которая пригласила британского исполнителя в свой европейский тур для работы на разогреве. Также диджей сотрудничал со многими музыкантами, для которых писал и продюсировал песни. В 2012 году состоялся релиз третьего альбома «18 месяцев», в котором большинство треков было записано в соавторстве с другими исполнителями. Все синглы попали в чарты по всему миру и сделали Келвина Харриса мировым рекордсменом. Итак, шестая строчка. Lovers in a Past Life. Calvin Harris.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка, Over You

0: Альфа-хит парада на этой неделе Гарри Стайлс «Oz It Was». Когда Гарри было 7 лет, его родители развелись. Он вместе с сестрой Джеммой остался на воспитание мамы, которая с детьми переехала в другой город. Мальчик тяжело воспринял расставание родителей и был очень рад, когда его будущий отчим сделал предложение его маме. Во время обучения в школе он был солистом своей собственной группы. Они выступали на школьных концертах, в местных клубах и даже выиграли конкурс, в котором участвовали местные любительские коллективы подростков. Ну а после окончания средней школы Стайлс прекратил свое обучение и пошел работать на неполный рабочий день в пекарню. А также дальше развивал свои вокальные способности. Гарри Стайлс, «Oz It Was», пятое место.
1: Пятое место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая позиция. I Like The Way You Kiss Me. Артемас, певец, автор и музыкальный продюсер, снова на горизонте, в шаге от пьедестала лучших любимых. Четвертая строчка. I Like The Way You Kiss Me. Артемас.
0: Четвертая.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: хитов недели.
1: Первая строчка альфа-хит-парада. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: Компания Warner Music Group с гордостью отреагировала, назвав взлет Ширана в свое время замечательным и подтвердив, что продолжит бережно хранить его культовый каталог. Эд Ховард Ширан добавил личное послание от подростка, который ночевал у знакомых в 2009 году до мировой музыкальной иконы, которой он является сегодня. Для меня большая честь быть частью этого необыкновенного музыкального пути. Все это случилось после того, как музыкант предпринял достаточно серьезный шаг и разорвал отношения с компанией, с которой

0: сотрудничал долгие годы. Кстати, этот шаг предпринят после того, как Ширан недавно был назван одним из самых богатых музыкантов Великобритании наряду с Полом Маккартни. Теперь, когда следующий этап его карьеры проходит под его собственным руководством, рыжеволосый хитмейкер, похоже, готов начать все заново на своих собственных условиях. Первая строчка Альфа-хит-парада. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: Общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Беларусь готова к цивилизованному диалогу с западными соседями. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Белорусский лидер отметил, что фестиваль национальных культур создавался как традиция суверенной Беларуси. Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Президент обратил внимание, что в самом первом фестивале национальных культур принимали участие представители 11 национальностей, а сейчас их более 40. За это время из скромного регионального мероприятия форум превратился в культурное событие, слава о котором вышла за пределы страны. А его столица Гродно стала настоящей меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств, заявил Александр Лукашенко. Заместитель председателя КНР Хань Джен прибыл с рабочим визитом в Беларусь. В аэропорту гостя встречали первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков, первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич и чрезвычайный полномочный посол Китая в Беларуси Джан Вэньчуань. В программе участие высокого гостя в открытии Белорусско-Китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества, в церемонии открытия мероприятия в рамках инициативы «Экспорт белорусских товаров в Китай» на полях международной выставки «Белагро-2026», а также посещение ряда знаковых культурных объектов. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Алексей Стасюкевич выступил с национальным заявлением на заседании Ассамблеи Глобального экологического фонда. В последние годы, сказал он, наблюдаем в работе международных организаций тенденцию к политизации в вопросах экологической повестки. Подобный подход ставит под угрозу реализацию ключевых экологических инициатив, сказал Алексей Стасюкевич, добавив, что считает недопустимым санкционную политику и любые ограничения международного технического сотрудничества по политическим мотивам, особенно в части природоохранной и климатической повесток. Жители Санкт-Петербурга обслуживают более 1900 единиц различной белорусской техники. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «У нас братские отношения с Белоруссией, мы взаимодействуем», — сказал он. «Очень большой импульс сотрудничеству придают наши президенты. Буквально на днях мы получили 100 электробусов из Беларуси, как и обещал президент Александр Лукашенко. Он свое слово сдержал. Мы вовремя их получили, и наши контакты расширяются. Подписаны дорожные карты со многими регионами Беларуси, которые касаются сельскохозяйственной продукции и техники», — отметил Александр Беглов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Любимые мелодии и песни из популярных советских и зарубежных кинофильмов в концертной программе «Музыка-кино». Национальный оркестр Беларуси имени Жановича. Большой зал Белгосфилармонии. 10 июня для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гродно плюс 19, в Витебске плюс 25, в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 21, в Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний. Наш. До встречи в июле.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио твоего дня.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: В Беларуси изменились правила аренды водоемов. Арендаторы теперь обязаны обеспечивать свободный доступ граждан к воде, за исключением рыбаков. Если озеро арендовано для рыбоводства, а вас когда-нибудь не пускали искупнуться там, где хотелось?
2: Мне, знаете ли, не так и часто хотелось искупнуться там, куда могли не пустить. А вообще-то мы с этими допусками к воде, по-моему, стали в раскоряку между видами собственности – частной и забранной себе. Ведь как ты не пустишь человека к воде, если у него телескопическая удочка спрятана в длинных шортах? Ну, а когда он уже выпростал и взмахнул, как ты будешь этого рыбака удалять от воды, милицию вызывать? Так не поедет, своих дел полно. Охранную структуру создавать, боевых пловцов в озере заводить. А если они промажут, давным-давно в большой советской стране вся земля, все ее недра, леса, реки и озера принадлежали всему трудящемуся народу. И не было почему-то проблем ни с рыбоводством, ни с купанием. А теперь вот с одной стороны арендаторы, с другой рыбаки, между ними государство, которое старается их интересы как-то примирить над прозрачно-голубым озером под бескрайним синим небом. Мне, девчонки, потому и не нравится купаться абы где, что я скандалов, страсть как не люблю. Потому, наверное, и купаюсь редко, а все больше плаваю. Захотелось в воду, иду в бассейн. Захотелось на курорт, лечу на курорт. А не допуски эти оформляю.
1: Минчанка пожаловалась на автомат с игрушками, который слишком быстро разжимает щупальца. Мы, кстати, тоже заметили, что раньше игра была честнее. А вы когда-нибудь выигрывали игрушки?
2: Можете верить, можете нет, но в такой автомат, который рукой должен вытащить тебе игрушку, я сыграл один раз в далеком детстве. И уже тогда понял, что это большое надувательство. Не так обидно, когда за рубль ты в подобном автомате покупаешь ребенку нечто, стоящее копейки. Не так досадно, если шанс выиграть есть, но он невелик, или игра трудновата. А ты постарайся, не отчаивайся, потрудись. Горько, когда видишь, что у тебя при таком разводе шансов и не было. Чем это отличается от одноруких бандитов? Там ты хотя бы сам отвечаешь и за свою дурость, и за свой азарт. А здесь ты зависишь от ребенка, и ведь он искренне верит, что может победить. Нельзя, я считаю, вот так использовать детей. Потому и не понимаю такие вот бизнесы, которые основаны на детских эмоциях, на беспомощности животных, на лучших движениях человеческой души. Не каждый заработок хорош и допустим, я так считаю. А использование детского труда, а равно эмоций и мечтаний, в нашей стране вообще, по-моему, запрещено.
1: В Индии растет популярность дипфейков с умершими родственниками. Один из примеров. На своей свадьбе мужчина показал гостям видео с умершим отцом. Сгенерированный папа благословил молодоженов. Звучит немножко сумасшедше, согласны.
2: Так ведь мы с вами и живем в искаженной западными ценностями реальности. Это безумный, безумный, безумный, безумный мир. Фильм, который американцы сняли аж в 1963 году. И он про поиски сокровища. То есть неплохо описывает и нашу действительность. Сгенерированный отец благословит молодоженов, сгенерированный дед расскажет, где зарыт фамильный клад, а сгенерированная прабабка признается, что молодожены – это двоюродные брат и сестра, разлученные еще в пробирке и счастливо нашедшиеся сейчас. И в этот момент на свадьбе появится топовый исполнитель с песней «У нее глаза», «Два бриллианта в три карата», отчего все гости пустятся в пляс. Причем люди знают о том, что мир сходит с ума уже давно. В 1961 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла под названием «Остановите землю, я сойду». Но людям свойственно наступать на одни и те же грабли из поколения в поколение, в самых разных культурах и во всех местах Земли. А тут еще и искусственный интеллект им в помощь дали. «Остановите, я хочу выйти».
0: Вопросы от блондинок.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
4: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Глава белорусского государства Александр Лукашенко, обращаясь к гостям и участникам Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно, признался, что давно хотел побывать на этом празднике. Есть у нас Славянский базар, есть у нас Александрия, в Бресте встречается творческая интеллигенция, но такого уникального фестиваля нет нигде, отметил он. И очень хорошо, тут мы удачно угадали, что этот фестиваль проходит в прекрасном западном центре Беларуси, в Гродно. Здесь живут добрые, порядочные люди, которые с открытым сердцем идут ко всем.
1: Идея праздника, тем не менее, отражает богатую историю нашей родной земли. Эта земля расположена на перекрестке торговых путей, где встречались целые цивилизации, сталкивались, где встречались народы, религии, где формировался наш белорусский национальный менталитет. Это открытость, это гостеприимство, умение работать сообща, дружить, готовность принимать в свой дом всех, кто идет с миром и добром. Главное, что я хочу вам сказать, если вам кто-то навязывает идею, что мы, вояки, немирные люди, не верьте, мы ни с кем не собираемся воевать, только дружба. Открывая сегодня новую больницу, жемчужина Гродно, таких в стране нет. Я поставил задачу медикам, если к вам за помощью придут поляки, литовцы, украинцы, россияне, мы никого не должны отталкивать. Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи, я говорил вам, они от Бога. Сегодня мы им поможем, завтра они нам помогут.
0: Беларусь намерена расширить торгово-экономические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с министром внешней торговли Эмиратов Танибом Ахмедом Аль-Зиюди. Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. Мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло, сказал Александр Турчин. Он отметил, что в Минске с помощью инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов реализован целый ряд знаковых проектов. Уверен, что у нас есть большое поле для дальнейших взаимных действий. Готов с большим удовольствием эти вопросы обсудить, обозначил премьер-министр. Конференция, приуроченная к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества, прошла с участием Беларуси и была посвящена вопросам развития народной дипломатии. В мероприятии, организованном Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, приняли участие представители центров народной дипломатии, обществ дружбы с зарубежными странами, в том числе и Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, организации, работающих в сфере стратегических исследований, культуры, науки и образования, государств-членов ШОС и партнеров по диалогу. Встреча состоялась в видеоформате. В МВД напомнили основные правила дорожной безопасности при дожде, грозах и сильном ветре. Во время дождя водителям необходимо соблюдать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, включить ближний свет фар. Следует отказаться от резких маневров и движений рулем. Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах. Пешеходам следует начинать переход дороги, лишь убедившись, что водители их заметили и успели остановиться, отметили в МВД. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 20, в Витебске плюс 24, в Гомеле плюс 25, в Могилеве 22 выше 0, в Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Яндекс.Музыка научила искусственный интеллект создавать мою волну по текстовому описанию. Amazfit выпустила часы Balance Ultra и представленные 4К-телевизоры Xiaomi. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. В сервисе Яндекс.Музыка появилась новая возможность для настройки прослушивания под свои пожелания. Теперь пользователи могут создавать уникальные музыкальные потоки с помощью ИИ-помощника, просто описав текстом свое настроение или ситуацию. Для запуска персональной моей волны потребуется сформулировать свободный запрос. Искусственный интеллект анализирует этот текст и передает его алгоритмам рекомендаций. Система учитывает не только сам запрос, но и множество других факторов. Музыкальные предпочтения пользователя, время суток, день недели и устройство, с которого воспроизводится музыка. Кроме того, в моей волне был усовершенствован алгоритм распознавания музыкальных инструментов, что позволяет точнее подбирать треки под запросы вроде «музыка с саксофоном». Amazfit представила Balance Ultra – флагманские смарт-часы для тех, кто следит за тренировками, но не всегда уделяет достаточно внимания восстановлению. Устройство помогает точнее оценить, насколько организм готов к следующей нагрузке. В отличие от моделей, которые фиксируют только сами тренировки, новинка анализирует совокупность показателей – нагрузку, сон, стресс, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и другие данные о состоянии здоровья. Что касается автономности, компания заявляет, до 30 дней работы в обычном режиме, до 10 дней с активным Always On Display и до 50 часов при непрерывной работе GPS. Компания Xiaomi анонсировала новую серию телевизоров FX Mini LED. Линейка включает модели с диагональю от 43 до 75 дюймов, которые отличают улучшенная контрастность, современные игровые функции и широкий выбор онлайн-сервисов. Все телевизоры оснащены 4К-панелями с поддержкой режима Filmmaker Mode и фирменного движка обработки изображения. Для подсветки используется технология Full Array Mini LED с локальным затемнением зон, что позволяет добиться более глубокого черного цвета и высокой яркости в сложных сценах. Телевизоры работают под управлением Fire TV, где доступно более 12 тысяч приложений. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа Радио.
2: Реклама.
3: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
4: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: Реклама.

Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Швеции с Национальным днем. Глава государства подчеркнул, что этот праздник символизирует единство, богатое историческое наследие и прочные традиции, которые глубоко ценит народ Швеции. Беларусь высоко ценит давние партнерские белорусско-шведские связи и остается готовой к возобновлению взаимоуважительного и равноправного диалога ради прогресса и благополучия наших государств и народов, а также укрепления безопасности в регионе, заверил Александр Лукашенко. Президент пожелал народу Швеции процветания и мирного неба над головой. Форум регионов Беларуси и Кыргызстана пройдет осенью этого года в Минске. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Важным элементом двустороннего взаимодействия Беларуси и Кыргызстана остается межрегиональное сотрудничество. Установлены и успешно реализуются прямые контакты между регионами двух стран. Считаем необходимым и дальше расширять такую практику, используя такие новые форматы взаимодействия, как проведение форумов регионов. Сейчас проводится работа по подготовке и наполнению первого форума регионов Беларуси и Кыргызстана осенью текущего года в Минске, сказал Александр Турчин. В Минске на площадке у Национальной библиотеки стартовал второй сезон масштабного проекта «Спорт для всех». Инициатива президентского спортивного клуба, реализуемая при содействии Минского городского исполнительного комитета, впервые заявила о себе в июне прошлого года. Успешный проект вдохновил организаторов подойти к новому сезону еще более амбициозно и масштабно. Как рассказал помощник председателя президентского спортивного клуба Павел Егоров, в нынешнем году проект продлится 4 месяца. Вместо трех. Тренировки официально захватят и сентябрь, который зачастую радует по-настоящему летним теплом. Республиканский велосипедный пробег, посвященный победе в Великой Отечественной войне и памяти Собора белорусских святых, пройдет с 8 по 13 июня. Мероприятие, уже ставшее доброй традицией, в 2024-2025 годах оно собрало около 2000 участников, в этом году обещает стать еще более масштабным. В нем планируется участие около 5000 велосипедистов со всей страны. Как отмечают организаторы, это не просто спортивное событие, а символ единения и возможность почтить подвиг предков. Велопробег пройдет в 7 тематических этапов по территории всех областей и города Минска. На протяжении всего маршрута участники велопробега посетят святыни и исторические места Беларуси, примут участие в патриотических, духовно-нравственных мероприятиях и встречах с общественностью. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 18 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Гродно плюс 22, в Витебске плюс 20, в Гомеле плюс 27, в Могилеве 22 выше нуля, в Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Радио Победа. .бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Alfa Radio. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа Радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа. .бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
0: Альфа Радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

только твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио. 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.

0: Привет снова! Говорю в эфире Альфа-Радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-Хит-Парад. Традиционно 2 часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-Радио вечером в пятницу и днем в субботу.
1: Это Альфа-Хит-Парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-Радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Но начнем с новостей из мира шоу-биза. Совсем недавно в сети интернет появился отчет, где отмечается, что подлинность стала тесно связана с идентичностью и самовыражением среди молодых слушателей. Каждый третий респондент опроса заявил, что, наблюдая за подлинными выступлениями артистов, он чувствует себя более комфортно, оставаясь самим собой. Дискуссия о подлинности. В живой музыке, кстати, все больше переплетается с другой спорной темой – смартфонами на концертах. Последние несколько лет все больше артистов выступают против того, чтобы зрители снимали целые концерты на видео. Некоторые из них даже ввели ограничения или запреты на использование телефонов на концертах, утверждая, что постоянная съемка нарушает эффект погружения и ослабляет вовлеченных с публики. Ранее участники одной из групп утверждали, что смартфоны затрудняют вовлечение людей в диалог, а Сабрина Карпентер в прошлом году рассказала, что рассматривала возможность введения аналогичных правил. Но не все артисты считают культуру использования телефонов проблемой. Некоторые из них недавно встали на защиту фанатов, которые снимают концерты на видео, утверждая, что документирование живых выступлений стало неотъемлемой частью современной музыкальной культуры. Говоря о привязанности молодого поколения к записи моментов, некоторые артисты объясняют, что раньше они сами снимали целые концерты и многократно пересматривали отснятый материал, даже запоминая шум толпы на записях. Точка зрения таких артистов подчеркивает растущий раскол внутри индустрии живых выступлений. Телефоны портят концерты или просто меняют то, как зрители их воспринимают. Новое исследование предполагает, что ответ может зависеть не столько от самой технологии, сколько от того, чувствуют ли фанаты эмоциональную связь с исполнителями. Потому что все чаще зрители готовы прощать несовершенство вокала, хаотичные моменты и неряшливое выступление, если они кажутся искренними. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. С ними, собственно говоря, на этом все. Переходим к нашей горячей 20-ке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Европа Хит Парад.
1: 20 место. Time Won't Wait. Филатов and Keras. Можно сказать, творческий взлет коллектива начался, когда Филатов and Keras записали совместную работу с легендарным британским проектом. Музыканты записали кавер на песню Giving It Away, которая достигла второго места в топ Radio Hits. Пандемия коронавируса в свое время хоть и сорвала планы участников, но подарила им идею для новой композиции. Ну а 2021 год ознаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены. Вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза самого трека «Рам-пам-пам». «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 20 место.
0: 20 место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция. In the Dark. Purple. Диско-машина на горизонте. Проект немецкого диджея-продюсера Тина Пионтека снова в эфире Альфа-радио. Он умело совмещает жанры диско, фанк и хаус. Стал известен в 2013 году после выхода композиции, которая до сих пор считается одной из самых продаваемых на Beatport. Его дебютный альбом вышел в 2017 году и собрал более 100 миллионов стриминговых прослушиваний. In the Dark. Purple. Диско-машина. 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка. Spotify, Кайва Макс. Блондинка с ярким макияжем, озорными хвостиками и смелыми нарядами ворвалась в индустрию популярной музыки, словно разрушительный торнадо из ее родного штата. Дерзкая и запоминающаяся. Она самоуверенно заявила о том, что за ее кукольной внешностью скрывается истинный бунтарский дух. Таков ли сценический образ талантливой исполнительницы или это истинное олицетворение того, что происходит в ее душе, разберемся. Ну а пока, Ava Max, новое лицо возрождения танцевальной поп-музыки на 16-й строчке с композицией Spotify.
0: 16-е место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апоте. Композиция от Розе и Бруно Марс.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция «Heart Over Mind». Алан Уокер, норвежский музыкант, работает в стилях электрохаус и прогрессив-хаус. Популярность пришла к нему после сингла «Faded» 2015 года, который занял верхние строчки в чартах многих стран. Композиция набрала более 1 000 000 000 просмотров на YouTube и вошла в топ самых лучших видео, по мнению пользователей. «Heart Over Mind», Алан Уокер, 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Минь.
0: 14-е место.

0: топ недели. 12-я позиция. Flowers от Майли Сайрус. Музыкальная карьера Сайрус развивалась параллельно с кинематографической. Уже в 10 лет звезда писала песни и играла в девичьей рок-группе. После успеха Ханны Монтаны артистка начала ездить в концертные туры в образе экранной героини и даже выпустила пластинку от ее имени. Она достигла первой строчки Billboard 200. Ну а заявить о себе как об отдельной личности Майли смогла только в 2007 году, выпустив альбом «Ханна Монтана Майли Сайрус». Часть треков на нем являлись саундтреками к сериалу, а вторая состояла из композиции самой исполнительницы. В поддержку релиза тогда звезда провела гастрольный тур «Лучшие из двух миров». «Flowers» от Майли Сайрус. 12-е место.
1: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Немецкий продюсер и диджей снова на горизонте. Его хиты — это огненная смесь из оригинальных треков музыканта и ремиксов на композицию известных артистов, таких как Coldplay. В сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил пластинку «Sugar». Заглавным синглом стала песня, которая точно так же и называлась. И с тех пор бороздит просторы мирового музыкального олимпа. World Gone Wild. Робин Шульц. 11-е место.
1: 11-е место. We were.

Добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Alan Walker на горизонте.

0: горячих хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция. Overdrive от Offenbach.

0: с Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с такими исполнителями, как Алан Уокер и многими другими. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации, многие из которых она выиграла. «The Weeknd» от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

Это «Золото хит-парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая позиция. Lovers in a Past Life. Calvin Harris. 2011 год принес Келвину сотрудничество с американской певицей Рианной, которая пригласила британского исполнителя в свой европейский тур для работы на разогреве. Также диджей сотрудничал со многими музыкантами, для которых писал и продюсировал песни. В 2012 году состоялся релиз третьего альбома «18 месяцев», в котором большинство треков было записано в соавторстве с другими исполнителями. Все синглы попали в чарты по всему миру и сделали Келвина Харриса мировым рекордсменом. Итак, шестая строчка. Lovers in a Past Life. Calvin Harris.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

Дэна Льюис, The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка, Over You

0: Альфа-хит парада на этой неделе Гарри Стайлс «Оз Ит Уоз». Когда Гарри было 7 лет, его родители развелись. Он вместе с сестрой Джеммой остался на воспитание мамы, которая с детьми переехала в другой город. Мальчик тяжело воспринял расставание родителей и был очень рад, когда его будущий отчим сделал предложение его маме. Во время обучения в школе он был солистом своей собственной группы. Они выступали на школьных концертах, в местных клубах и даже выиграли конкурс, в котором участвовали местные любительские коллективы подростков. Ну а после окончания средней школы Стайлс прекратил свое обучение и пошел работать на неполный рабочий день в пекарню. А также дальше развивал свои вокальные способности. Гарри Стайлс, «Оз Ит Уоз», пятое место.
1: Пятое место.

0: Альфа-хит парад.
1: Четвертая позиция «I Like The Way You Kiss Me» Артемас. Певец, автор и музыкальный продюсер снова на горизонте, в шаге от пьедестала лучших любимых. Четвертая строчка «I Like The Way You Kiss Me» Артемас.
0: Четвертая.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция «Fast» от Деми Ловато. В феврале 2009 года состоялась премьера 5-го сезона сериала «Дайте Санни шанс». Лента транслировалась в 52 странах мира, что поспособствовало международной популярности Деми Ловато. Из других проектов фильмографии артистки зрительскую симпатию снискала музыкальная картина «Хор». Сериал получил 2 золотых глобуса и множество номинаций на престижные премии. Кроме того, Деми поучаствовал в озвучивании анимационной ленты «Смурфики», где ее голосом говорит героиня Смурфетта. «Fast» от Деми Ловато. Второе место.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: хитов недели.
1: Первая строчка альфа-хит-парада. Азизам, Эд Ширан.
0: Это альфа-хит-парад.
1: Компания Warner Music Group с гордостью отреагировала, назвав взлет Ширана в свое время замечательным и подтвердив, что продолжит бережно хранить его культовый каталог. Эд Ховард Ширан добавил личное послание от подростка, который ночевал у знакомых в 2009 году до мировой музыкальной иконы, которой он является сегодня. Для меня большая честь быть частью этого необыкновенного музыкального пути. Все это случилось после того, как музыкант предпринял достаточно серьезный шаг и разорвал отношения с компанией, с которой сотрудничал долгие годы. Кстати, этот шаг предпринят после того, как Ширан недавно был назван одним из самых богатых музыкантов Великобритании наряду с Полом Маккартни. Теперь, когда следующий этап его карьеры проходит под его собственным руководством, рыжеволосый хитмейкер, похоже, готов начать все заново на своих собственных условиях. Первая строчка альфа-хит-парада. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного настроения. И до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле, Бресте и Гродно плюс 23-25, в Могилеве и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков.